0: из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет

0: дня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: А дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Добрые новости. Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Россиянам объяснили, что делать, если пришло СМС с кодом подтверждения для входа в приложение банка или на портал госуслуги, когда вы его совсем не запрашивали. Порядок действий таков. После получения СМС необходимо

0: 7 СТМ на стадион ВТБ-арена пришло рекордное количество зрителей. Ну а победу одержала «Динамо» со счетом 31-26. Какие имена наиболее популярны у россиян? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радиорадных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Михаил и София возглавили рейтинги самых популярных имен для новорожденных в России в этом году. В пятерку распространенных женских имен также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Среди мужских в топ-5 попали Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Чиновники меняют дорогие автомобили на электрокары, чтобы сэкономить на топливе. Траты бюджета на закупку машин без ДВС выросли в 1.5 раза по сравнению с прошлым годом. Одна из самых популярных марок – «Эволют». Машины собирают в Липецке, а марка уже влетела в топ-10 авторынка. Из-за проблем с топливом на электричке пересаживаются и простые россияне. Спрос на такие машины вырос в 2.5 раза. Эксперты назвали спортивных героев страны по результатам масштабного исследования. Так россияне видят стойкость, упорство, силу духа и способность преодолевать не только спортивные преграды, но и собственные человеческие ограничения – Камиле Валиевой, Александре Овечкине, Владиславе Третьяке, Льве Яшине, Александре Карелине и Хабибе Нурмагомедове. Особое место в ответах занимала история Романа Костомарова. Российские боксеры триумфально выступили на чемпионате Европы. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение обновит федеральные государственные образовательные стандарты программу дошкольного образования. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Предстоящие изменения должны укрепить взаимодействие детских садов с семьями при выполнении воспитательных задач. Особое внимание в новой программе уделят знакомству с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата Европы по боксу. Наши спортсмены завоевали 15 наград, 7 из них золотые. Вторую строчку в рейтинге занимает Турция, третью — Азербайджан. Также россияне заработали 5 серебряных наград и 3 бронзовых. Отмечу, что наши спортсмены выступали с национальной символикой. Газета «Нью-Йорк Таймс» составила список из 100 лучших сериалов 21 века. Рейтинг был составлен на основе опроса актеров, продюсеров и других экспертов. Первое место у сериала «Во все тяжкие». Вторую строчку занимает «Прослушка». Топ-3 замыкает проект «Безумцы». А некогда хайповый сериал «Игра престолов» лишь на 6-й строчке. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
3: Село Александровское дважды становилось городом.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Запретных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Слушайте радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. Вы удивитесь, но эта песня была написана на основе личных наблюдений артистов. В 2009 году группа «Чай вдвоем» порадовала поклонников, да и всех остальных россиян своим очередным хитом. Его название «Просто друг». Как это бывало почти всегда в творчестве коллектива, музыку к песне написал Денис Клявер, а вот слова Стас Костюшкин. Интересно, что в основу текста легла реальная жизненная история. Музыканты заметили, что между мужчиной и женщиной дружба почти невозможна. Романтические чувства рано или поздно прорываются. Либо у одного, либо у другого. Музыканты увидели это на примере отношений своих знакомых и решили написать проникновенную песню.

0: Клевер отмечал, что это хоть и грустная, но зато очень честная композиция. Почти сразу же был снят и очень красивый клип. Помимо павильонов, работа шла на побережье Финского залива, на Дворцовой площади и в других районах северной столицы. В общем, рекомендую пересмотреть. Клип получился под стать песне. Ну а пока давайте споем, уважаемые слушатели.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

Ginger. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог» — музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Почему лампочка чаще всего перегорает именно при включении? Уверен, каждый сталкивался с подобной неприятностью. Нажимаешь выключатель, вспышка, щелчок и все. Лампочка перегорела именно в момент включения. И это не просто совпадение, а вполне объяснимая логичная история. Когда лампа долго выключена, ее нить накаливания холодная. У холодного металла сопротивление ниже, поэтому в первые секунды после включения через нить проходит ток заметно выше рабочего. Нить очень быстро нагревается до высокой температуры, расширяется, и если она уже истончилась от времени, именно этот резкий старт может стать для нее последней каплей. Поэтому классические лампы накаливания часто перегорают не во время спокойной работы, а именно в момент включения. У светодиодных ламп причина другая. Слабым местом чаще становится электроника внутри – драйвер, конденсаторы или диоды. Включение тоже создает довольно экстремальный режим, и изношенный компонент может отказать именно тогда.
0: Очень полезная передача.
2: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Данка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Поверьте, говядина россиня не просто деликатесное блюдо с очень красивым названием. Кстати, более распространенное название блюда – торнедо россиня. И это стейк из средней части говяжьей вырезки. Он нарезан кусочками, не более пальца толщиной. Отмечу, что для него мясо нарезают поперек волокон. Далее обжаривают и подают на кусочки белого хлеба с фуа-гра в сливочном соусе и трюфелем. Рецепт был назван в честь композитора Джоаккино Россини. Он был известным гурманом и считал, что высокая кулинария и музыка, цитата, «два дерева, растущие из одного корня». Россини был частым гостем многих ресторанов. И вот однажды шеф-повар Казимир Мойсонс приготовил блюдо, в котором объединил любимые вкусы композитора. Нежную вырезку, фуа-гра из гусиной печени и черный трюфель. Отмечу, что современная версия торнедо Россини немного проще. Допускается замена фуа-гра на паштет из гусиной печени, а трюфели меняют на трюфельное масло. В России блюдо можно отведать в ресторанах крупных городов. Причем в нашей стране торнедо частенько дополняют белыми грибами или черной икрой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Ночных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Российская молодежь продолжает активно заимствовать слова из-за океана. Вот вам и новое выражение «no cap». Если вы знаете английский, то наверняка поняли, что «no cap» переводится как «без кепки». Но к головному убору выражение зумеров, конечно же, не относится. «No cap» — это сленговое выражение, которое значит «без вранья», «честно» или «без прикрас». Применяя его, вы как бы подчеркиваете, что совсем не приукрашиваете и не выдумываете, и все сказанное вами — это чистейшая правда. Чуть ранее за океаном, преимущественно в хип-хоп-культуре, слово «cap» использовалось в значении «хвостовство», попытка приукрасить или пустые понты. Так постепенно кэп и стало синонимом лжи. В противовес же появилось выражение «no cap», когда человек говорит искренне и подчеркивает, что не шутит. Оба выражения в итоге из афроамериканского уличного сленга перекочевали в рэп-культуру, соцсети и в обычную повседневную речь.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Татьяны Картуковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Советск – самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вы удивитесь, но эта песня была написана на основе личных наблюдений артистов. В 2009 году группа «Чай вдвоем» порадовала поклонников, да и всех остальных россиян своим очередным хитом. Его название «Просто друг». Как это бывало почти всегда в творчестве коллектива, музыку к песне написал Денис Клявер, а вот слова Стас Костюшкин. Интересно, что в основу текста легла реальная жизненная история. Музыканты заметили, что между мужчиной и женщиной дружба почти невозможна. Романтические чувства рано или поздно прорываются. Либо у одного, либо у другого. Музыканты увидели это на примере отношений своих знакомых и решили написать проникновенную песню.
1: Сердечко красное горит, подарок твой, плохая у подарка роль, напоминать про
0: Клявер отмечал, что это хоть и грустная, но зато очень честная композиция. Почти сразу же был снят и очень красивый клип. Помимо павильонов, работа шла на побережье Финского залива, на Дворцовой площади и в других районах северной столицы. В общем, рекомендую пересмотреть. Клип получился под стать песне. Ну а пока давайте споем, уважаемые слушатели.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Вы слушаете главные песни большой страны. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе. Не

0: очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Почему лампочка чаще всего перегорает именно при включении? Уверен, каждый сталкивался с подобной неприятностью. Нажимаешь выключатель, вспышка, щелчок и все. Лампочка перегорела именно в момент включения. И это не просто совпадение, а вполне объяснимая логичная история. Когда лампа долго выключена, ее нить накаливания холодная. У холодного металла сопротивление ниже, поэтому в первые секунды после включения через нить проходит ток заметно выше рабочего. Нить очень быстро нагревается до высокой температуры, расширяется, и если она уже истончилась от времени, именно этот резкий старт может стать для нее последней каплей. Поэтому классические лампы накаливания часто перегорают не во время спокойной работы, а именно в момент включения. У светодиодных ламп причина другая. Слабым местом чаще становится электроника внутри – драйвер, конденсаторы или диоды. Включение тоже создает довольно экстремальный режим, и изношенный компонент может отказать именно тогда.
0: Очень полезная передача.
2: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Всем привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Поверьте, говядина Россиния не просто деликатесное блюдо с очень красивым названием. Кстати, более распространенное название блюда – торнедо Россиния. И это стейк из средней части говяжьей вырезки. Он нарезан кусочками, не более пальца толщиной. Отмечу, что для него мясо нарезают поперек волокон. Далее обжаривают и подают на кусочки белого хлеба с фуа-гра в сливочном соусе и трюфелем. Рецепт был назван в честь композитора Джоаккино Россини. Он был известным гурманом и считал, что высокая кулинария и музыка, цитата, «два дерева, растущие из одного корня». Россини был частым гостем многих ресторанов. И вот однажды шеф-повар Казимир Мойсонс приготовил блюдо, в котором объединил любимые вкусы композитора. Нежную вырезку, фуа-гра из гусиной печени и черный трюфель. Отмечу, что современная версия торнедо Россини немного проще. Допускается замена фуа-гра на паштет из гусиной печени, а трюфели меняют на трюфельное масло. В России блюдо можно отведать в ресторанах крупных городов. Причем в нашей стране торнедо частенько дополняют белыми грибами или черной икрой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название города – Кинешма. С финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Ватных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Российская молодежь продолжает активно заимствовать слова из-за океана. Вот вам и новое выражение «no cap». Если вы знаете английский, то наверняка поняли, что «no cap» переводится как «без кепки». Но к головному убору выражение зумеров, конечно же, не относится. «No cap» — это сленговое выражение, которое значит «без вранья», «честно» или «без прикрас». Применяя его, вы как бы подчеркиваете, что совсем не приукрашиваете и не выдумываете, и все сказанное вами — это чистейшая правда. Чуть ранее за океаном, преимущественно в хип-хоп-культуре, слово «cap» использовалось в значении «хвостовое». Хвастовство, попытка приукрасить или пустые понты. Так постепенно кэп и стало синонимом лжи. В противовес же появилось выражение «no cap», когда человек говорит искренне и подчеркивает, что не шутит. Оба выражения в итоге из афроамериканского уличного сленга перекочевали в рэп-культуру, соцсети и в обычную повседневную речь.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: На заводе в городе Инза производит особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Ёлки» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: морозы.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб, моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: складов у России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Родиона Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Непара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» — это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.